ниже, тумане мянган зонгонине урлыхиже зальгиже, туге шингурван хашуле турен хуйни туйбеже, тумане мянган зонгонине урлыхиже зальгиже, туге шингурван хашуле турен хуйни туйбеже.